0: como los cassettes de tu adolescencia. Rebobina. Junto a UCB Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».